Радио Фиеста. Латино. Радио Фиеста Ташкас ЛТ и Радио Ташкас ЛТ интернете. Радио Фиеста. Dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.